свеча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

Ну, помечтали и хватит. Открываю глаза и вижу, что еще много душевной музыки впереди подготовлено для всех, кто проводит время в компании «Радио Дача». Ума Турман прямо сейчас простится. Кстати, с чем точно не стоит прощаться, так это со своими мечтами. А еще лучше следовать за той самой мечтой, которая постоянно витает в голове, как наваждение, и не дает покоя ни ночью, ни днем. Что ж, вспомним то, о чем мечтаем под хит группы «Артики Асти» через пару минут. Оставайтесь с нами.

Победитель конкурса «Новая волна 2025». Его карьера началась с кавер-версии на известные хиты, а после победы в вокальном конкурсе он получил всеобщее признание как исполнитель. Сегодня Александр Лим, именно так его настоящее и полное имя, сотрудничает с такими известными композиторами, как Игорь Крутой. По-моему, отличный пример, друзья, того, как творчество стало деятельностью и карьерным путем. Еще больше интересных историй постараюсь рассказать дальше. По-прежнему в студии Иван Никитин, а пока на очереди новинка на радио «Дача». Душевный и красивый хит Натальи Гордиенко «Пишу письмо души». Послушаем.

0: Он не такой, как все. Она не похожа на остальных. Именно такие слова мы часто слышим от человека, который влюблен. Юлианна Караулова прямо сейчас на радио «Дача». Защищать свою половинку он и она будут всегда и перед всеми. По крайней мере, пока эта самая влюбленность не прекратится, ну или не перерастет во что-то большее. Например, в еще одно более сильное чувство под названием «любовь». Ох, друзья, какую тему мы затронули. С душой и любовью возвращаемся к звездам радио «Дача». Скоро послушаем хит Леонида Агутина. Далее Юлия Михальчик.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет своему любимому мужу Денису Чуракову, также его маме Наталье и Багаеву Сергею.

останавливаться уже поздно. Вот мы и в середине нового часа, друзья. Между прочим, некоторые из нас в это время начинают просыпаться. Кто эти люди, спросите вы? Ну, во-первых, наши любимые бабушки и дедушки. Во-вторых, те, кто хочет уехать на дачу без пробок. И, а в-третьих, конечно же, любители охоты и рыбалки. Всем доброе утро, кто узнал себя в студии радиодачи Иван Никитин. Рад сообщить, что впереди только лучшая музыка нового дня. Хиты Леры Москва, Ани Лорак, Олег Газманов и многих других звезд. Всем привет!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: модный, трендовый и актуальный русский фольклор на радиодаче. И чем больше хитов в этом стиле, тем больше мы созерцаем культуру родной страны. Группа «Белое злато» только что в эфире нашего радио. Итак, до социальных сетей уже давно докатились тренды снимать видео в национальных костюмах и с аксессуарами в русском народном стиле, а вот до повседневной жизни почему-то пока нет. А хотелось бы, знаете ли, представьте, дамы на работу в сарафанах, мужчины в расписных рубахах. По-моему, замечательная идея. Вы пока подумайте, а я скажу, что мы послушаем дальше. Друзья, дальше у нас совсем скоро хит Ольги Бузовой и Юрий Антонов.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: По-моему, в мае можно дарить не только ландыши, но и, например, ягоды. Все мы заметили, как много сейчас палаток с крупной клубникой. Просто какое-то невероятное количество. Я бы сказал, целые горы. Целые ягодные горы. Группа «Фабрика» прямо сейчас в эфире «Радио Дача». И все же помнят вкус детства. Клубника, толченая вручную, с молоком. Еще можно сахару или мед добавить. Ох, чувствую, первое, что сделаю, это клубничный подарок себе и родным. Вот как только закончу, друзья, эту музыкальную ночь и это музыкальное утро. Вот, такие у меня планы. Далее на радио «Дача» хит Вячеслава Быкова. Далее исполнитель Цой. Ну и исполним одну из ваших музыкальных заявок в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Оренбурга. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет всему Оренбургу, всем друзьям. Зовут Павел и Дмитрий. Ну, счастья, удачи. Хочу сказать песню.

Да, одним привычнее выразить чувства словами, а другим танцевальными движениями. Сложно сказать, кто любит танцевать больше, женщины или мужчины. Но если обратим внимание на дискотеки, то чаще в сторонке стоят точно не девчонки. В любом случае, танцуя, мы гарантированно улыбаемся, а значит, хорошее настроение не покинет больше нас, как в известной песне. Дима Билан продолжит в танцевальном ключе. Далее перейдем к лирике и послушаем хит Сергея Пенкина. Всем доброе утро.

Сколько раз это будет звучать песня, столько раз мы будем ее любить и ждать снова. Татьяна Куртукова, «Матушка Земля». И самое приятное, что у певицы есть «Любить и ждать снова». Татьяна Куртукова, «Матушка Земля». И самое приятное, что у певицы есть и другие запоминающиеся хиты, которые, можно сказать, уже стали народными. Да, друзья, можно, как раньше, собраться за компанией за столом и спеть акапельно, или сделать радиодача погромче и исполнить вместе со звездой. По-моему, идея отличная. Далее послушаем хит Алены Петровской, ну и группу «Чай вдвоем».

0: Как прежде, напомню, что любимую песню можно заказать по нашему московскому номеру телефона 8495-995-2555, а также передать привет родному человеку или друзьям. А студио только что на радио «Дача». Моим словам, точно можно доверять, друзья, можете смело звонить. Буду рад осуществить вашу музыкальную мечту в эфире радио «Дача». Ну а пока вы набираете наш московский номер, послушаем хит Сергея Чумакова, далее Султан Лагучев, и вот уже потом перейдем к рубрике «Удачный момент». Всем удачи!
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Я Кроникова Татьяна Александровна из Ростовской области. Хочу передать привет своей дочери Кроникова Валерии.

0: нет, не первый раз за окном выглядывает солнце на рассвете. Последние дни мы наблюдаем эту яркую картину все чаще. Группа «Рефлекс» на радио «Дача». Всем говорю доброе утро. У многих из нас оно уже наступило. Просыпайтесь, умывайтесь и немытыми не оставайтесь. У микрофона Иван Никитин. Буду заряжать вас энергией на целый день. А еще скоро расскажу, о чем молчат знаки зодиака в рубрике «Гороскоп». Это радио «Дача». Просыпайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Радио Дача.
1: Четверг, 14 мая. Сегодня многое зависит от умения слышать других. Весы, близнецы и раки смогут выстроить диалог даже в сложных ситуациях. День благоприятен для общения, которое давно откладывалось. Овны, львы и стрельцы смогут столкнуться с задержками, непредвиденными обстоятельствами или неожиданными паузами в делах. Это не повод для раздражения. Иногда время работает на вас. Тельцы, девы и скорпионы смогут сосредоточиться на важных задачах. День подходит для работы, где требуется глубина и внимание к деталям. Козероги, рыбы и водолеи могут почувствовать усталость от перегрузки. Стоит немного снизить темп и пересмотреть приоритеты.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Наталья Подольская. Хит «Не бояться» на радио «Дача» прямо сейчас. Да, с одной стороны, отдых – это счастье, а с другой стороны, некоторых вещей все-таки стоит опасаться. Ну, например, необычная пища, и организм может еще не успеть адаптироваться к ней, так что здесь надо быть, конечно, аккуратным. Укусы насекомых, контакт с опасными животными. Ух, как страшно. Так, ну и акклиматизация. Конечно же, друзья, всем нам известен этот термин, и его тоже нельзя не брать в учет. В общем, все, знаниями вооружились, короткий экскурс закончен. Теперь сосредоточимся на работе. Я уверен, что у многих впереди долгий, ну, 8-часовой рабочий день. Надеюсь, что он пройдет быстро. В общем-то, в компании вместе с «Радио Дача» он пройдет незаметно. Друзья, далее послушаем хит Максима Олейникова, а также Анжелики Варум.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Николай Басков на радио «Дача». Друзья, всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Вот точно так же всех цветов не подаришь, не перевыподаришь. Выговорил. А если серьезно, то желание подарить букет любимому человеку хорошее, я бы даже сказал, просто замечательное. Вот после работы и будет чем удивить. Благо, весенних цветов сейчас продается много, буквально во всех переходах страны. Далее атмосферу поддержит хит Анны Семенович. Ну и, конечно же, исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Скидки в аптеках «Столички».
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
9: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
13: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
14: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
13: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
14: Рекомендую.
15: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
16: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
17: Каждый преступник совершает ошибки.
18: Я говорила.
19: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
19: Ни одной зацепки.
15: Что само по себе подозрительно.
18: Да.
19: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
1: А я чудак.
19: Новые серии.
3: И вот тут...
18: Что?
3: Что-то произошло.
19: Вечерний детектив.
3: Свежий.
19: В четверг и пятницу. 18.10.
3: Отлично.
19: На канале ТВ-центр.
3: Я знаю, что произошло.
19: Возрастное ограничение 16+.
5: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
10: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
20: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, /2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного /2023 и узнавайте подробности. /2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. /2023. /2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Уважаемые слушатели, радио «Дача», еще Жень Камшиги, Жень, город Соликамск, район Боровск. Всем отличного настроения желаю. И привет дорогому человечку Лене Огиновой. Давно я тебя не видел. Давайте послушаем песню «Ягодка-малинка». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.

Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: календарь на радио «Дача».
1: 27-й лунный день на календаре наступает благоприятный период, друзья. Он подходит для любой деятельности, запуска новых проектов, выполнения текущих сложных дел, обсуждения мелких вопросов с начальством и даже смены рода деятельности. Также это время подходит для коллективной работы, небольших домашних дел и финансовых операций. Еще можно отправиться в путешествие, оно точно принесет вам много эмоций.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь.

0: Галибри и Мавик, «Я теперь жених». Именно так называется этот просто искрометный хит с утра. Надеюсь, разбудил, друзья. Пусть меня никто не будет. Крик души многих из нас утром, правда же? Но мы также знаем, кто рано встает, тому Бог подает. А вот вам еще, если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Так сказала Машенька в сериале «Маша и Медведь». Помните? В общем, причин проснуться и побыстрее начать день множество. И радиодача в этом прекрасном начинании поддерживает вас всегда. Впереди только бодрящие хиты. Ну вот посмотрите, послушаем совсем скоро группу «Фабрика», Ирину Муравьеву. И главное, ой, Стас Костюшкин у нас будет. В общем, друзья, похоже, действительно придется пританцовывать.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Костюшкин прямо сейчас на радиодаче. Лично я пританцовываю прямо сейчас, друзья. Даже, видите, не останавливаю песню, потому что на этот момент моя работа у микрофона завершена. Не то чтобы побыстрее хотелось уйти, но да, по Дане Борисову, уверен, тоже соскучились. Встречайте его в новом часе. А я всем еще раз говорю доброе утро, желаю удачного начала дня и держу пальцы крест-накрест, чтобы все задуманное получилось. Оставайтесь на волне радиодачи. С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: С Greenlife на грядке все в порядке.
8: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
9: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда-карта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните. BioKill.
12: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
13: Муз-ТВ представляет.

0: подача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
4: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хотел заказать песню Родиона Газманова. Всем, кто слушает радио «Дача», хорошего настроения. И пусть у вас сбываются все ваши мечты.

0: мной.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
7: В Дубае разрешили оплату штрафов криптовалютой. В России запретили увольнять по интернету. На Калужском правобережье может появиться юридический городок. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Дубай внедряет расчеты в криптовалюте, фискальной и налоговой сферах. Центробанк Эмиратов уже выдал лицензию на проведение операций платформе crypto.com. Таким образом, жители ближневосточного государства получили возможность оплачивать сборы посредством криптокошелька, а портал сам будет переводить полученные суммы в дирхамы и пересылать их в бюджет. В России запретили увольнять по интернету. Госдума отклонила поправку правительства, которая разрешила бы работодателям уведомлять сотрудников об увольнении по ликвидации предприятия или сокращении штата через личный кабинет на платформе «Работа в России». Парламентарии высказались за сохранение действующей процедуры, когда сотрудник получает уведомление лично и под роспись. На Калужском правобережье может появиться юридический городок. Речь идет о комплексе зданий Министерства юстиции, которые планируется возвести в районе Первого кольца по улице Фомушина. Это уже не первая попытка перевода административных органов из Старой Калуги на правый берег. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Пойдут дожди, которые продолжатся и завтра, когда воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
8: Этим утром на Радио Дача.

0: Жанной Фриске путешествуем по серпантину в этот четверг на волнах радиодача. Приснится же такое, друзья, в разгар рабочей недели отправляться к морю красиво, чтобы увидеться со своим ненаглядным в Портофино. Сюжет более напоминающий сказку. Но вот уже завтра вечером вполне себе можно будет выбирать маршруты для турне, на дачу ли, в гости к друзьям или даже к побережью какого-либо моря. Встречаем четверг вместе. Этим утром на радиодаче будет много музыки и мало слов. За контент в ответе я, Даня Борисов. Всем здравствуйте.
1: Ваше начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.
1: На

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

отвечая на вопрос, чего по-настоящему хотят девушки, всегда подойдет ответ праздника. Даже в песне Наташи Андреевой «Брак для героини» — это в первую очередь белое платье и танцы, а потом уже чувство там какие-то, радость, встреча гостей и прочее. Поэтому иногда можно просто организовать такой праздник у себя дома прямо, костюмированную вечеринку, и глядишь, ум вашей ненаглядной покинет идея свадьбы. Шикарный хит «Хочу замуж» только что слушали на радиодаче. Скоро нас ждет гороскоп. Расскажу, чего ждать от этого четверга. До

0: весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени дачные. Полуфабрикат замороженные. 1 килограмм. 399,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в «Кровсор». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кровсор.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочу, чтобы все было включено.
9: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
10: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
11: Колесо.ру. Переходи на лето.
12: Акция действительно до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. МБ, Блажиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: «Мясной гурман».
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
17: Лето. Там, где есть радиодача.

0: на радиодатчик «Гороскоп». Доброе утро. Сегодня многое зависит от умения слышать других. Весы, близнецы и раки смогут выстроить диалог даже в сложных ситуациях. День благоприятен для общения, которое давно откладывалось. Овны, львы и стрельцы могут столкнуться с задержками, непредвиденными обстоятельствами или неожиданными паузами в делах. Это не повод для раздражения, иногда время работает и на вас. Тельцы, девы и скорпионы могут сосредоточиться на важных задачах. День подходит для работы, где требуется глубина и внимание к деталям. Козероги, рыбы и водолеи могут почувствовать усталость от перегрузки, стоит немного снизить темп и пересмотреть приоритеты.
1: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на радио Дача.

0: не помешает.
1: Этим утром на радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: шикарная новинка Вована вместе с нами на радиодачу. Песня получила название «Любовь рождает чудеса». Вышла композиция совсем недавно, всего пару недель назад. А значит, песня имеет все шансы занять свое место в чарте радиодача в горячей десятке. Уже завтра в 19 часов по московскому времени подведем музыкальные итоги этой недели, расставим все ваши любимые песни по местам. Если хотите, чтобы и ваша композиция «Фаворит» оказалась в чарте, чаще заказывайте ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Ну а нас далее ждут хиты, преимущественно проверенные временем. Послушаем музыкальные работы Николая Носкова, а также Таисии Повали и Стаса Михайлова на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Дина на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Хорошее наставление дает Николай Носков. В эфире радио «Дача», да и погода располагает к получению удовольствия от танцев, встреч с друзьями, шашлыков на природе. Выходные приближаются, друзья. Надеюсь, в вашем городе вещание радио «Дача» они пройдут под эгидой высоких температур и безоблачного неба. Если так, обязательно запланируйте себе досуг, встречу с друзьями или же те же самые шашлыки, если на майских праздниках не наели себе вдоволь. Ну и не забывайте, всегда хорошо там, где есть радио «Дача», приемник должен стать частью вашей встречи с близкими. Этим утром и далее будет много музыки и мало слов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfly.rf.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.ru. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
18: Каждый преступник совершает ошибки.
19: Я говорила.
20: Один метод.
21: Букеты, конфеты.
22: Следственный комитет.
19: Ни одной зацепки.
20: Что само по себе подозрительно.
21: Да.
19: И два капитана.
22: Я капитан полиции.
23: А я чудак.
19: Новые серии.
20: И вот тут...
22: Что?
20: Что-то произошло.
19: Вечерний детектив.
20: Свежий.
19: В четверг и пятницу. 18:10.
20: Отлично.
19: На канале ТВ-центр.
23: Я знаю, что произошло.
19: Возрастное ограничение 16+.
24: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
25: Любовь здесь проходит проверку.
26: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на Любовь 2. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
27: 16+.
28: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
29: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из Долгопрудного. Хочу передать привет всей своей семье, мужу Алексею, дочери Ольге, сыновьям Алексею и Василию. И

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Рособорнадзор сообщил, что досрочный этап ЕГЭ прошел штатно, без серьезных технических сбоев. Об этом заявил глава ведомства Ансур Мазаев. Всего в период с 20 марта по 20 апреля в нем приняли участие 2236 человек. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов. Мошенники придумали новую схему обмана владельцев дачных участков. Они отправляют поддельные уведомления о штрафах за нарушение земельного законодательства, предлагая платить взыскание со скидкой по ссылке. Однако переход по ней приводит не к оплате, а к тому, что злоумышленники получают доступ к аккаунту на портале госуслуги. Как пишет news.ru, единственный законный документ для оплаты штрафа – это постановление о назначении административного наказания. В нем обязательно должны присутствовать подпись главного государственного инспектора региона или его заместителя, а также печать территориального органа Росреестра. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфире Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Далее в эфире «Радиодача» очередной новый музыкальный час продолжит его Филипп Киркоров с композицией «Я эту жизнь тебе отдам». Оставайтесь в компании «Радиодача». Всем отличного дня и настроения.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на

0: Король отечественной эстрады Филипп Киркоров на радиодаче обещает жизнь свою отдать возлюбленной. Но чем вам не откровенное признание в истинной любви? Вообще, чувства всегда заставляют нас чем-то делиться. Вот, например, радиодача, да, взять. Мы слушателей любим, поэтому никогда не откажем вам в хорошем настроении и классных песнях. Этим утром будет много музыки и мало слов по части фраз. В этом часе не пропустите игру из песни «Слов не выкинешь», там разыграем классный приз. Ну а по части любимых композиций скоро Максим, веселые ребята, а уже сейчас группа «Вирус».
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: вопрос касается хорошего настроения. Его точно нельзя отдавать, необходимо наоборот счастье вокруг себя приумножать. В этом всегда помогут праздники, друзья. Человечество любит отдыхать, искать поводы что-нибудь отметить. Поэтому событий на каждый день моря. Вот, например, сегодня можно отпраздновать День Большого Бодуна. Группа Дюна, наверное, бенефициары этого события. Еще отмечается в четверг Международный День Чихуахуа, День Смешных Нелепиц и День Вежливости. Расскажу еще о одном более важном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите хит Ярослава Сумишевского на волнах радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
1: Хочу, чтобы все было включено.
2: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
3: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
2: Колесо.ру. Переходи на лето.
4: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Блажка. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
5: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Нужны ворота, которые прослужат долго.
8: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
7: А с забором помогут?
8: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
9: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
10: Колбаски куриные, охлажденные, полуфабрикат. 100 граммов. 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
17: Лето. Там, где есть «Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: 14 мая в России отмечают День фрилансера. Хотя само слово появилось не так давно, удаленно многие люди работали еще задолго до интернета. Шили на заказ, писали тексты, занимались переводами или творчеством из дома. Сейчас миллионы сами планируют свое время и могут больше времени проводить с семьей и жить в своем ритме. Всех фрилансеров поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радиодаче.
2: В этой игре мы вспоминаем хиты эфира радиодача, в тексте которых есть определенное слово. Совсем скоро его назову. Вам нужно будет дозвониться в студию, спеть отрывок композиции, которая первой пришла на ум. И если все сложится удачно, вы получите возможность выиграть классный приз. Переходим к слову. Давайте сегодня достанем из памяти композиции, в которых упоминается душа. Ваши варианты ответов жду по телефону 8-495-995-2555. На кону у нас набор для белоснежной улыбки. Всем желаю удачи!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней игры из песни «Слов не выкинешь», где вы вспоминаете хиты из эфира «Радио Дача», в тексте которых есть определенное слово. Сегодня доставали из памяти композиции, в которых упоминается душа. К нам дозвонилась Мария из Кемерово. Она шикарный вариант ответа предложила, шикарно спела. Давайте ее послушаем.
3: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Мария. Я звоню из города Кемерово. И песню я вспомнила, Михаил Шафутинский, «Душа болит». Душа болит, а сердце плачет, а путь земной еще пылит. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит. Всем хорошего четверга, спасибо огромное, «Радио Дача».
2: Вот что называется «с чувством, с толком, с расстановкой». Поздравляем Марию из Кемерово, вручаем ей подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель. Пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Мария, желаю, чтобы у вас ничего не болело. Ни душа, ни зубы. Прямо сейчас будем слушать хит Михаила Шафутинского. Этим утром на «Радио Дача».
4: Потемнеет

0: Песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Растения балуются? Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
20: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на www.vbank.ru. ООО ВБ-банк.
22: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
24: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
23: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
24: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
6: В Дубае разрешили оплату штрафов криптовалютой. В России запретили увольнять по интернету. На Калужском правобережье может появиться юридический городок. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Дубай внедряет расчеты в криптовалюте, фискальной и налоговой сферах. Центробанк Эмиратов уже выдал лицензию на проведение операций платформе crypto.com. Таким образом, жители ближневосточного государства получили возможность оплачивать сборы посредством криптокошелька, а портал сам будет переводить полученные суммы в дирхамы и пересылать их в бюджет. В России запретили увольнять по интернету. Госдума отклонила поправку правительства, которая разрешила бы работодателям уведомлять сотрудников об увольнении по ликвидации предприятия или сокращении штата через личный кабинет на платформе «Работа в России». Парламентарии высказались за сохранение действующей процедуры, когда сотрудник получает уведомление лично и под роспись. На Калужском правобережье может появиться юридический городок. Речь идет о комплексе зданий Министерства юстиции, которые планируется возвести в районе Первого кольца по улице Фомушина. Это уже не первая попытка перевода административных органов из Старой Калуги на Правый берег. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Пойдут дожди, которые продолжатся и завтра, когда воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
7: Слов этим утром на Радио Дача.

0: песня, которая сначала прошла мимо взора миллионов слушателей, а потом этим же числом людей была возведена на Олимп Славы. Хит «Один день» в исполнении Татьяны Булановой слушаем на радиодаче в эти минуты. В прошлом году на одном из концертов певицы зрительница сняла видео, на котором танцоры Татьяны двигались очень уж, как это модно говорить, вирусно. Каждому хотелось повторить этот танец. Так песня артистки вновь обрела популярность и нашла новых слушателей. Впереди еще больше классной музыки. Скоро послушаем работы Юлии Савичевой, Алены Апиной и уже сейчас Ирины Салтыковой на радиодаче.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: если в вашем сердце живет любовь к музыке, значит, вы обязаны не пропускать каждое утро на радиодаче тот самый хит. Это рубрика, в которой мы вспоминаем знаковые композиции своего времени. Те музыкальные работы, которые остаются в памяти навсегда. Через 5 минут нас ждет встреча с группой «Вкус меда». Это был продюсерский проект Михаила Шафутинского. Коллектив запомнился песней «Серьезный разговор». И композиция даже вошла в 18-й сборник студии «Союз». Не пропустите тот самый хит на радиодаче совсем скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1996.
0: Группа «Вкус меда».

0: Нет ничего невозможного, скажу я в ответ Сергею Лазареву на песню «Если бы я мог». Каждому по силам, например, поделиться своим настроением в эфире дачного плейлиста «Радиодача» на Муз-ТВ. Варвара написала: «Привет, дачники! Хорошего вам дня и прекрасного настроения! Если вы хотите услышать свое послание в эфире «Радиодача» и увидеть его в эфире Муз-ТВ, включайте дачный плейлист в четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30. Вас будет ждать шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения. Возрастное ограничение 16+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
1: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
0: А с забором помогут?
1: Помогут. Записывай телефон 59 51 31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 8 сентября, друзья, в 1999 году. И хит вошел в альбом, никогда не угадаете, как он называется. «Мне приснилась осень». Как раз об этом недавно ребята из группы «Добро» говорили в звездном шоу «Назад в будущее», отвечая на вопрос, почему зимой так легко пишутся летние хиты и наоборот. Это все потому, что скучать мы начинаем по какому-то времени года, романтизируем его. Надеюсь, вы по весне не скучаете, наоборот, вдоволь ею наслаждаетесь под ритмы любимых песен. С вами Радио Дача. Всем желаю легкого рабочего дня.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
12: Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Любимая радио «Дача». Я нахожусь в пансионате «Времена года». Меня зовут Лилия. Я сама с Ярославской области. Нам очень нравится ваша передача. Мы просто часами слушаем. И вот честно-честно. Можно, пожалуйста, сказать песню «Шамана» «Душа нараспашку»? А для Силкина Николая Анатольевича это мой лучший друг. Он здесь рядом. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Т.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Санкт-Петербургом и Казанью. В ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Роглонас». Россияне смогут проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево, Москве и Пулково в Санкт-Петербурге по биометрии. Как сообщили в аппарате вице-премьер Дмитрий Григоренко, соответствующий сервис запустят до конца июня. Сам эксперимент будет проводиться в этом и следующем годах. Известно, что он коснется авиарейсов Аэрофлота между двумя столицами. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиаперевозчики. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу, пишет газета «Ру». В условиях снижения ВВП и высокой ключевой ставки предприятия стремятся повысить эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компаний. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. Ожидается, что к концу этого года число дистанционно занятых россиян снизится почти вдвое, до 600-800 тысяч человек. Аналитики Яндекса изучили интерес пользователей после открытия доступа к агенту «Найти дешевле» и выяснили, в каких категориях россияне чаще всего используют искусственный интеллект для поиска товаров по низкой цене. Лидером стала электроника. В этом сегменте с помощью искусственного интеллекта покупателям удалось сэкономить до 21%. На втором месте аптечные товары, на третьем – товары для строительства и ремонта. Этот выпуск завершен. В начале нового музыкального часа прозвучит песня «Берега мечты» в исполнении Стаса Михайлова.
0: Прямо сейчас

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо

0: Как Прасковья из Подмосковья, а я, Даня, из Москвы. Сегодня у окна хочу только улыбаться, радоваться, наслаждаться жизнью. Такая погода хорошая в столице. Обещают еще легкий дождик. Уже жду этот фирменный запах асфальта после осадков. Это ведь настоящая атмосфера лета. Желаю, чтобы и в вашем городе вещания радиодача обстановка за окном приносила сплошное удовольствие, как и наша музыка. Скоро послушаем хиты Дмитрия Колдуна, группы «Руки вверх» и дуэта «PM» на радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 20 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Ильича.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: музыка эфира радиодача. Ваши друзья в вашем распоряжении будет уж точно в следующем часе, ведь он ожидается удачным. Программа по заявкам стартует ровно в полдень по московскому времени. Будем передавать привет и поздравлять ваших родных и близких. И, безусловно, ставить те песни, что вы закажете. Звоните по телефону в столице 8495-995-2555. Запишем с вами послание для того, кто дорог, и включим понравившийся хит. Пока набираете, не пропустите композиции Славы и Сергея Ростова на радио «Дача».
1: Удачной дороги!
0: Столичные магистрали загружены на 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки останутся на этом же уровне в ближайшие 6 часов. Подтормаживает шоссе энтузиастов. Там в центр 8 баллов, из центра 6. Команда «Радио Дача» желает вам удачной дороги.
1: Реклама.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
5: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
8: Мэри Гу устала петь о любви. Посмотри, как она станет плохой девочкой в кожанке. На шоу «Соль». Легенда. Завтра на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 925-33-17.

0: Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Друзья, наверняка многие из вас уже высадили рассаду и саженцы, или только собираетесь это сделать. Теперь появляется вопрос, как помочь растениям прижиться и набрать силу. Есть два простых способа. Первый – сухой. Просто сделайте вокруг растения небольшие лунки глубиной 5-10 сантиметров. Положите туда биопрепарат в сухой или гранулированной форме, засыпьте землей и хорошенько полейте. Второй – жидкий. Разведите жидкую форму препарата в воде по инструкции – и полейте этим раствором почву прямо у корней. Легко и быстро. Для обоих вариантов можно использовать кормилицу микоризу, что дает внесение. Полезные грибы проникают в корни и становятся их продолжением, что улучшает всасывающую способность корневой системы в десятки раз. Растение начинает легко добывать влагу и питание даже из бедной почвы. Кроме того, кормилица микориза работает как природный щит, подавляя развитие вредной микрофлоры и повышая устойчивость к засухе и перепадам температур. Жидкая кормилица микориза отлично подходит и для предпосадочной обработки. Замочите клубни картофеля в растворе препарата перед посадкой. Это обеспечит им мощный старт и развитую корневую систему. Также можно обработать любые семена. И что особенно приятно, препарат очень экономичен. Одного флакона жидкой формы хватает на обработку 400 килограммов клубней или 5 килограммов семян. Кстати, эти препараты Башенком имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его продукцией. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
9: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: С GreenLife на грядке все в порядке.
12: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
13: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
15: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
16: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
17: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
18: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
19: Каждый преступник совершает ошибки.
20: Я говорила.
21: Один метод.
22: Букеты, конфеты.
23: Следственный комитет.
21: Ни одной зацепки.
24: Что само по себе подозрительно.
20: Да.
21: И два капитана.
25: Я капитан полиции.
26: А я чудак.
21: Новые серии.
27: И вот тут...
20: Что?
27: Что-то произошло.
21: Вечерний детектив.
27: Свежий.
21: В четверг и пятницу. 18:10.
27: Отлично.
21: На канале ТВ-центр.
28: Я знаю, что произошло.
21: Возрастное ограничение 16+.
29: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
30: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
31: 26 сентября 2026 года.
32: Москва. Лайф-арена.
31: Большой фестиваль.
32: Удачные песни.
31: Михаил Шуфутинский.
32: Шаман.
31: Группа «Комбинация».
32: Сергей Лазарев.
31: Андрей Державин.
32: Группа «Винтаж».
31: Ольга Зарубина.
32: Григорий Лепс.
31: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
32: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
31: Категория 12+.
0: сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Галина Дмитриевна из Владивостока. Звоню в город Кинешму на Волге для Игнатовой Татьяны Алексеевны. Она библиотечный работник. Звоню с пожеланиями благополучия в жизни и с добрыми воспоминаниями о работе литературного клуба библиотеки Дома культуры в городе Ключи на Камчатке. Она организатор интересных заседаний этого клуба. Татьяна Алексеевна бессменный руководитель родительского комитета была моего класса лучшего выпуска в истории школы номер 4. И после Татьяны Алексеевны прозвучит хорошая композиция «Мадонна» в исполнении Александра Серова. Вам, радиодача, спасибо за вашу работу.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: Американцев начнут лишать паспортов за неуплату алиментов. В Роспотребнадзоре назвали регионы с риском клещевого энцефалита. Футбольные команды региона синхронно уступили во второй лиге. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Американцев начнут лишать паспортов за неуплату алиментов. Мера заработала в первых числах мая и на первоначальном этапе коснется почти 3000 должников. При этом речи о лишении гражданства не идет. Закон вводит запрет лишь на выезд злостных неплательщиков за границу. В Роспотребнадзоре назвали регионы с риском клещевого энцефалита. Согласно обнародованным данным, в санитарном ведомстве признали опасными 67 субъектов, в их числе Подмосковье, Ленинградская область и Крым. Клещевой энцефалит, напомню, передается через укусы клещей и поражает нервную систему. Главная мера защиты против инфекции – вакцинация. Калужские футбольные команды синхронно проиграли свои матчи в первенстве второй лиги. Обнинцы продлили серию неудач в канун Дня Победы, уступив дублером волгоградского «Ротора». Проиграли в родных стенах и футболисты Калуги, которые пропустили два безответных мяча от команды из Иваново. Космонавты опустились на 8-е место в турнирной таблице, а обнинцы стали последними в своей группе. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Пойдут дожди, которые продолжатся и завтра, когда воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Дачный час.
7: Стартует солнечный удачный час на радио «Дача». Солнечный, потому что вещаем мы из столицы, где сегодня небесное светило радует нас теплом, своими лучами и редко прячется за облака. Надеюсь, там, где вы слушаете радио «Дача», примерно такая же обстановка за окном царит. Будем поднимать настроение приветами и поздравлениями. Жду ваших сообщений, друзья, в группе ВКонтакте «Радио «Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-00-449-24. Еще в студию можно дозвониться, заказать любимую песню. Для этого используйте следующие цифры: 8-495-995-2555. Начну с сообщения поздравления для очаровательной, головокружительной блондинки, умной девушки, любящей дочери, незаменимой сестры Маргариты Богословской. С днем рождения поздравляют вас все близкие, желают еще больше путешествовать, обзавестись человеком, с которым будет хотеться разделить все радости жизни и никогда не унывать. Семьи Токмаковых и Борисовых подписались под этим посланием. И Маргариту порадуем песней группы «Нэнси», «Голубоглазая» на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Я из города Воскресенска. Хотела бы передать огромный привет коллективу элитных агросистем, в частности, Жмаревой Татьяне Николаевне. И хорошего дня, успехов, радио «Дача». Мы вас слушаем, любим. Поставьте песню, пожалуйста, Стаса Михайлова.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Удача. Меня зовут Кирилл. Передаю привет своей любимой маме Кирошке Екатерине Алексеевне из города Воскресенск. И хочу заказать для нее какую-нибудь веселую песню на ваш вкус. Всем желаю хорошего дня. Спасибо, Радио Удача.

набирает обороты. Час приветов и поздравлений в эфире Радио Дача. Первая большая порция ваших теплых слов прямо сейчас мной будет озвучена. Настя, привет передает Влада Новикову, пишет. Я очень соскучилась. Влад, исправьте ситуацию. Нельзя, чтобы девушка скучала. Далее, Бугаева Юлия написала. Передает большой привет любимому Якову Шведову. Пишет, что сильно любит вас, но очень сильно обидела. Пишет, прости, мой родной, ты мне очень нужен и важен. Ты самый лучший. Возвращайся поскорее, очень тебя жду. На всю страну, Юлия, извинилась перед вами, Яков. Нужно простить. Однозначно. Все слушатели наши согласятся с этим. Далее, привет маме Оксане Попелёше, доченьке Анечке отправляется. Анечка сейчас купается в бассейне и ждет привета всем. Пожелал хорошего дня. Автор, оставшийся анонимным. Друзья, подписывайте ваше сообщение, кто кому чего передает. Это важно. Человеку всегда приятно, когда к нему по имени обращаются. А написать нам можно в группу ВКонтакте «Радиодача» или в мессенджер «Макс», номер 8-910-004-49-24. Удачный час продолжает новинка Ольги Бузовой «Раненые раны» на «Радиодача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я из Москвы. Меня зовут Александр. Передаю привет твоей любящей супруге Екатерине. Желаю тебе здоровья крепкого. Не болей. Я всегда с тобой. Для тебя любимая песенка, которая называется «Большая любовь». Спасибо, Радио Дача.

0: Точный час.
1: Возвращаюсь к вашим посланиям, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача», в том числе. Друзья, Валя, Леша, Лариса и Сергей поздравляют свою подругу Ирочку Мухаммедшину с 50-летием, с юбилеем. Желают океан счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, исполнения самых заветных желаний. И чтобы вы, Ирочка, оставались такой же потрясающей. Пусть все так и будет. С днем рождения вас от команды «Радиодача». Мама Лена из Ростова-на-Дону привет передает своему сыну Хохолкину Андрею, который проходит службу под Симферополем. Половина службы уже позади, дембель близко, пишет мама. Друзья, ваши послания тоже очень жду. Оставляйте их в мессенджере Макс. Наш номер там 8-910-004-49-24.
2: Реклама.
0: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Час.
1: Ой, ну до чего красивая песня. Наталья Гордиенко пишет письмо души. Подпевал тут на всю студию. Кстати, музыку Максим Фадеев написал. Ну и к вашим сообщениям возвращаюсь. Нина передает.

передает привет своей коллеге, замечательному работнику и хорошему человеку, Лебедевой Галине Александровне, с пожеланиями отличного настроения. Далее, человек, который подписался, ваша Жужа, огромный привет шлет всему второму складу аптеки Невис. Люблю вас и обожаю, вы лучшие. И Любовь привет передает работникам завода специального образования, конкретно швейному участку, конкретнее, если еще быть, Светлане Николаевне. Надеюсь, Светлана Николаевна получила этот привет. И вот такое сообщение прочту. У меня сегодня крайний день и ухожу в отпуск. Ура! И много-много букв. А передаю привет своим девочкам на работе. Не скучайте, не торопитесь, работайте спокойнее, наслаждайтесь моим отсутствием. Наталья из Железнодорожного это написала. Интересно, почему нужно наслаждаться отсутствием? Начальник, видимо, уходит в отпуск. Наталья, поздравляю вас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хотел передать привет своим друзьям. Иванову Игорю, Андрееву Игорю, Кузьмину Сереже, Котову Володе, Наташе Юле. Хотел послушать певицу Максим «Научусь летать». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Читаю ваше сообщение из мессенджера Макс. Куда вы их присылаете? На номер 8-910-004-49-24. Привет отправляется коллективу базы в город Тюмень на улицу Судостроителей, 24. Кушаем плов из казана. Спасибо повару Надиру. Арте написал, ну или Артем, а одна буква потерялась по пути в студию радиодача. Татьяна, привет сотрудникам компании Гернет Хоум передает. Пусть сегодняшний день будет самым лучшим, продуктивным и веселым. Давайте дальше радовать людей нашей прекрасной продукцией. Да будет так, друзья. Хорошего вам рабочего дня. Максим передает привет другу Юрию из города Чудово, который сейчас работает на заводе и слушает радиодачу. Сделал правильный выбор ваш друг Юрий. Друзья, вы тоже пишите к нам в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер Макс, номер 8-910-004-49-24. И музыкальные заявки тоже принимаем. 8-495-99-5-2-5-5-5. Удачный час на радиодаче продолжается.
2: Реклама.
3: Смотри, какая.
2: Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Хочу, чтобы все было включено.
10: Тогда покупаем шины в «Колесо.ру». Решено, потому что в «Колесо.ру» все включено.
11: «Колесо.ру» – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
10: «Колесо.ру». Переходи на лето.
12: Акция действительно до 31 мая. Подробности на сайте «Колесо.ру». ООО «САМ МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
13: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
14: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
16: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
17: Котлеты мясные московские 100 граммов 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
18: Нужны ворота, которые прослужат долго.
19: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
18: А с забором помогут?
19: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
20: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
21: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
22: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Стресс» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Доронин Александр, город Саратов. Хочу поздравить Кузнецову Наталью Александровну и Крылову Веру Павловну с днем рождения и поставить для них песню «С днем рождения, Юра Шатунова». Желаем им удачи, всего самого наилучшего, крепкого здоровья, счастья.

продолжаем. Час приветов, поздравлений и любезностей всевозможных. В эфире Радио Дача. Дарья, огромный привет передает мастеру маникюра Анастасии из города Губкина. Спасибо за мои красивые ногти, пишет Дарья. Обращаемся к Анастасии. Елена Далия, привет своему ненаглядному супругу Сереженьке передает. Очень его люблю, пишет. И еще своему коллективу «Малиново сиянье» шлет Елена привет. Пишет, 17 мая у нас юбилейный концерт. Малинки, мы самые классные. Удачи нам, девушки, и, возможно, мужчины. Желаю, чтобы зрители на бис вас звали. Аплодировали стоя продолжительное время. Кристина далее. Приветик швейной фабрике «Валерия» в Коломну передает, особенно складу ПГЖ. Отличного настроения и теплой погоды желает. Ну, насчет теплой погоды, я уверен, у вас тоже все хорошо, если у нас-то жара. Мария Федорова вот пишет, что умирает на улице от жары. Света из Перми передает привет коллеге Татьяне, которая сейчас в отпуске, но трудится на даче. Также привет Света шлет своим девочкам, которых называет ягодками. И привет себе, любимой, чтобы были силы отработать за двоих. Света, ну, надеюсь, и оплата будет тоже, да? Двойная. Вы уточните у начальства. До финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Пишите к нам в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс». Еще успею прочитать несколько сообщений.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я из Орехово-Зуево. Хотела бы поздравить с юбилеем Алексея Ларионова и его внучечку Анечку. Ей был годик. И передать для них песню Жанны Фриске «А на море белый песок». Спасибо, любимая Радио «Дача». Всех люблю.

0: Сказочный час.
1: И вот какими сообщениями будем завершать программу «Удачный час» на радио «Дача». Светлана передает ярославской фабрике валеной обуви. Привет всем девчонкам валяльно-отделочного цеха. Держитесь, завтра пятница, пишет Светлана. Да, девушки, действительно. И рабочая неделя была короткой, вы не должны были сильно устать. Елена огромный привет передает своему Антошке, пишет: приезжай поскорее, не хватает наших разговоров ни о чем и обо всем. Как здорово было бы сейчас выпить с тобой кофе. Обнимаю тебя, не грусти, хорошего тебе настроения и удачи в делах. Надеюсь, разлука Елены и Антона совсем скоро прервется. Родители Галина и Виктор со станции Ильинской поздравляют своего взрослого сына Николая с днем рождения. Желают ему здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и легких дорог по жизни. И Анастасия вот прямо только что написала в последний вагон. Анастасия, огромный привет и самые теплые слова своему мужу Даниилу передает, который сейчас на стройке. А Анастасия с дочкой отдыхают дома. Спасибо тебе за твой труд, за то, как ты стараешься для нас, за твою заботу и любовь. Мы тебя обожаем, написала Анастасия. На этом, друзья, все. Удачный час завершен. День продолжим в компании отличных песен, любимых артистов радио «Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
17: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
18: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
19: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача».
5: В четверг. В 9 утра. Категория 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
20: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана из Рыбинска. Хочу передать привет поварам школы 27 города из Рыбинска. Желаю им удачной работы, быстрее прийти домой. Ставлю на них веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В сентябре прямые выборы высших должностных лиц регионов планируются в 8 регионах. Еще в 3 глав выберут законодательные органы, сообщила представитель Центра избиркома Элла Памфилова. Всего в сентябре, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируется провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня. Выборы региональных парламентов планируются в 39 регионах. Кроме того, в 11 регионах планируется проведение дополнительных выборов депутатов региональных законодательных органов. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и административных центров пройдут в 10 регионах страны. Голосование будет проводиться в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024 в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Сирень в закрытом помещении, особенно в спальне, может быть опасной из-за вещества сиренгнина, сердечного гликозита, содержащегося в листьях и соцветиях. Длительное выдыхание ее аромата способно вызывать аритмию, головную боль, нарушение сна, в редких случаях ухудшение зрения и снижение уровня тромбоцитов. На свежем воздухе растение безопасно, поэтому специалисты советуют любоваться сиренью на улице или на балконе, но не держать ее в жилых комнатах. Электронная почта остается одним из самых долгоживущих цифровых инструментов россиян. 36% до сих пор пользуются своим первым ящиком, причем возраст большинства почт превышает 15 лет. Ежедневно проверяют ее 37% опрошенных. Чаще всего ее используют для регистрации в сервисах, получения чеков, билетов и восстановления паролей. Для общения почта применяется реже, рабочую или учебную переписку ведут 15%, а личную только 8%. Это все новости к данной минуте. В начале нового музыкального часа прозвучит песня Сергея Трофимова. We'll be right back.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Больше всего после обеда хочется, чтобы какой-нибудь самолет забрал тебя да повез куда подальше, подальше от трудовых забот, дел вечных срочно, нужно, сделай, а не можешь, пожалуйста, помочь. Да, это моя любимая фраза. Валерия на радиодаче с композицией, которая стала гимном многих коротких видео в интернете. Продолжим день в ритме песен группы «Винтаж» Игоря Николаева и Таисии Повалий на волнах радиодача. Всем хорошего четверга.
1: Погода.
0: О погоде тоже пару слов скажу. Сейчас за окном в столице шикарно. 24 градуса тепла и облачно с прояснениями. Через пару часов возможен кратковременный дождь. Вечером похолодает до 20 градусов со знаком плюс. Будет также мало облачно.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла. Днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Дэш продолжает эфир «Радио Дача». Слушаем песню «Малахит». Песню, которая имеет все шансы попасть в наш чарт в горячую десятку. Уже завтра в 7 часов вечера по московскому времени мы расставим ваши любимые хиты по местам. Чтобы понравившаяся композиция оказалась в чарте, вам нужно чаще заказывать ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только так песни попадают в горячую десятку. Не пропускайте хит-парад на волнах «Радио Дача» по пятницам.
1: Реклама.
2: Дача. Отдых душой и работа руками. Но если ноги не дают покоя, отдыха не будет. Варикозы нет про. УЗИ, консультация, честный разговор. Лечим.
1: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман». Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
9: Котлеты мясные московские. 100 граммов. 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
10: Нужны ворота, которые прослужат долго.
11: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
10: А с забором помогут?
11: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
12: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
13: Хочу, чтобы все было включено.
14: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
15: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
16: Колесо.ру. Переходи на лето.
17: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
18: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
19: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Верьте Юрию Антонову, от печали до радости, друзья, дорогу перейти, и все, вы счастливый человек. Самое главное — верить в эту идею. За черной полосой всегда последует белая, и иногда мы сворачиваем куда-то не туда, чтобы отыскать совершенно новую дорогу к желаемой цели, может быть, даже более короткую, нежели для кого-то правильный путь. Легендарной песней завершается очередной музыкальный час на радиодаче. Вместе с ним завершается и моя смена в эфире. Далее встречайте Марию Федорову. Она проведет с вами этот рабочий четверг. Желаю вам отличного дня в ритме любимой музыки, музыки радиодача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
8: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
9: Минсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
9: Минсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Каждый преступник совершает ошибки.
15: Я говорила.
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты. Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
15: Да.
13: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
13: Новые серии.
14: И вот тут...
15: Что?
14: Что-то произошло.
13: Вечерний детектив.
14: Свежий.
13: В четверг и пятницу. 18:10.
14: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Люберец. Большой пламенный привет моим знакомым, родственникам и родным и близким. Моему сыночку Демиду. Хочу заказать песенку Света. Желаю солнечного настроения всем, чтобы солнышко нас радовало и светило. И большое спасибо, радио «Дача».

0: часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». В Калуге 2 часа дня. С вами «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Американцев начнут лишать паспортов за неуплату алиментов. В Роспотребнадзоре назвали регионы с риском клещевого энцефалита. Футбольные команды региона синхронно уступили во второй лиге. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Американцев начнут лишать паспортов за неуплату алиментов. Мера заработала в первых числах мая и на первоначальном этапе коснется почти 3000 должников. При этом речи о лишении гражданства не идет. Закон вводит запрет лишь на выезд злостных неплательщиков за границу. В Роспотребнадзоре назвали регионы с риском клещевого энцефалита. Согласно обнародованным данным, в санитарном ведомстве признали опасными 67 субъектов, в их числе Подмосковье, Ленинградская область и Крым. Клещевой энцефалит, напомню, передается через укусы клещей и поражает нервную систему. Главная мера защиты против инфекции – вакцинация. Калужские футбольные команды синхронно проиграли свои матчи в первенстве второй лиги. Обнинцы продлили серию неудач в канун Дня Победы, уступив дублером волгоградского «Ротора». Проиграли в родных стенах и футболисты Калуги, которые пропустили два безответных мяча от команды из Иваново. Космонавты опустились на 8-е место в турнирной таблице, а обнинцы стали последними в своей группе. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 градусов со знаком «плюс». Пойдут дожди, которые продолжатся и завтра, когда воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: яблоки это дачные, конечно же, яблони уже цветут, любуемся и ждем урожай. И весь дачный сезон у нас сопровождается лучшей музыкой в эфире «Радио Дача» и по телевизору. Специально для всех любителей природы и загородного отдыха еженедельно на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 для вас сочные и интересные клипы, рассуждения, лайфхаки полезные и пожелания тоже принимаются. Алена, пожалуйста, вот написала: дорогой, скоро у нас будет море удачи и дача в придаче. Что-то Алена знает, видимо. Вы тоже можете оставить свое сообщение, отсканировав специальный QR-код на экране. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru. Далее, отличная музыка для вас. С удовольствием послушаем группу «Нэнси» и группу «Фабрика». Меня зовут Мария Федорова. Вы слушаете «Радио Дача». Всем привет!
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте! Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: только завтра тоже, а вечером будем вас ждать на зажигательных танцах в компании программы «Диско Дачи». Начнется она в 20:00 по московскому времени и подарит 3 часа лучших энергичных композиций. Поэтому присоединяйтесь все и танцуйте, не выходя из дома. А в ближайшие минуты ловите песни для души в исполнении Татьяны Булановой, Славы и Леонида Агутина на радио «Дача». Приятного дня вам!
1: Удачной дороги.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в Москве загружена
1: реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Для тех, кто ждет рубрику «Удачный момент» на Радио Дача, напомню, уже совсем скоро она выйдет в эфир и будет исполнено новое музыкальное желание. Кого-то совершенно точно счастливым добрым словом. А также послушаем хит Хабиба на Радио Дача. И это далеко не все из музыки, что вы услышите в этот четверг. Будем вместе!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Муз-ТВ представляет.

0: Ньюс ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Максим из города Ярцево. Хочу поздравить с юбилеем мою маму Ирину Михайловну. И пусть для нее прозвучит песня Ирины Аллегровой «День рождения». Желаю моей маме всего наилучшего. Большое спасибо, радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: На улице китайских городов выпустят роботов-трансформеров. Россиян предупредили о подорожании коммунальных услуг. В Калужской области растут зарплаты бюджетников. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. На улице китайских городов выпустят роботов-трансформеров. В Поднебесной пошла в серию роботизированная платформа под названием GD-01. Робот похож на металлическую клетку с четырьмя конечностями и креслом для пилота внутри. При этом платформа построена по принципу трансформера и может перемещаться как на двух, так и на четырех ногах в зависимости от ситуации. Россиян предупредили о подорожании коммунальных услуг. Согласно прогнозу, составленному Минэкономразвития страны, к 2029 году тарифы на услуги ЖКУ вырастут более чем на треть. Правда, повышение будет поэтапным. Уже осенью коммуналку поднимут на 10%, а в последующие годы еще на 8, 7 и 6% соответственно. В ведомстве объяснили тенденцию крупными инвестициями в энергетику. В Калужской области растут зарплаты бюджетников. Так, по итогам минувшего года доходы врачей выросли почти на 4%. Параллельно ведется работа с работодателями, допускающими задержки выплат. В 2025-м выявлено 36 подобных фактов. В результате погашены задолженности на сумму более 10 миллионов рублей. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Пойдут дожди, которые продолжатся и завтра, когда воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: музыкантов полетаем, запустим нашу звездную машину времени в шоу «Назад в будущее». Мария Федорова, Александр Жилавский. Это мы. Я и Саша пока не со мной. Тем не менее, завтра будем принимать у нас в гостях Сергея Пенкина. Программа начнется в 5 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь, и вы, будет интересно и музыкально. И музыки много впереди. На радиодаче с удовольствием послушаем группу «Унесенные ветром» Наталья Гордиенко и Егора Крида.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла. Днем до плюс 20.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: круто, как и бачков, которые они вручают нам по осени. Но чтобы все это было, нужно еще, точнее, не еще, а уже сейчас хорошенько поработать. И на Радио Дача для таких трудяг есть специальная рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Вы можете задать Михаилу свой вопрос и получите развернутый нужный такой интересный ответ. Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Подробности на сайте radiodacha.ru. Всем желаю приятного четверга.
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Дача – отдых душой и работа руками. Но если ноги не дают покоя, отдыха не будет. Варикозы нет про. УЗИ, консультация, честный разговор. Лечим без страха и разрезов. 8-499-117-02-20. Промокод «Отдых». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Восточная мудрость. Нормально делай, нормально будет.
7: 13 ноября все сделаем по красоте, от души душевно.
6: А когда не делали?
7: Ждем, да, тебя в лайф-арене на четком концерте «Звезды Востока».
6: Султан Лагучев, Сосо Павлиашвили, Эльбрус Джанмирзоев, Роза Зергерли, Элвин Грей и другие звезды чисто для тебя от души. Билеты на сайте kassir.ru.
7: Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 925-33-17.

0: С ума в этом мире помогает музыка. Она и настроение поднимает, и вносит гармонию в каждый день. И музыка «Радиодача» в частности, ведь всегда хорошо там, где есть «Радиодача». Вы это прекрасно знаете. Далее будем подпевать группе «Республика» и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радиодача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь.
2: На радио «Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
6: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
5: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
7: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
8: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
9: Каждый преступник совершает ошибки.
10: Я говорила!
11: Один метод.
12: Букеты, конфеты.
13: Следственный комитет.
11: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
10: Да.
11: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
11: Новые серии.
17: И вот тут...
10: Что?
17: Что-то произошло.
11: Вечерний детектив.
17: Свежий.
11: В четверг и пятницу. 18:10.
17: Отлично.
11: На канале ТВ-центр.
18: Я знаю, что произошло.
11: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Наталья из Москвы. Передаю поздравления с днем рождения нашей хорошей подруге Хамзиной Валентине в город Чебоксары. Желаю здоровья, крепкого женского счастья, чтобы все наконец собрались за общим столом, благополучия и любви. Хочу, чтобы для нее прозвучала песня Валерия Капелька. Всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В сентябре прямые выборы высших должностных лиц регионов планируются в 8 регионах страны. Еще в 3 глав выберут законодательные органы, сообщила представитель Центра избиркома Элла Памфилова. Всего в сентябре, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируется провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня. Выборы региональных парламентов планируются в 39 регионах. Кроме того, в 11 регионах планируется проведение дополнительных выборов депутатов региональных законодательных органов. Миноборнауки назвало вузы с наибольшим числом бюджетных мест на 2026-2027 учебный год. Лидируют Уральский федеральный университет, МГУ и Казанский федеральный университет. Далее следует Санкт-Петербургский вуз, Высшая школа экономики и Южный федеральный университет. Замыкают десятку СФУ, ДГТУ, МГТУ имени Баумана. Всего на этот период выделено около 620 тысяч бюджетных мест. Суточная норма клубники для взрослого человека составляет от 200 до 300 граммов, сообщает news.ru со ссылкой на эксперта. При этом самая спелая и сладкая клубника обычно начинает продаваться в разгар сезона. В нашей климатической зоне основная масса этой ягоды созревает в конце мая и июня, отметил специалист. Между тем, детям рекомендуется не более 150 граммов и начинать знакомить ребенка с ягодой лучше с 2-3 штук, внимательно следя за возможной аллергией. Электронная почта остается одним из самых долгоживущих цифровых инструментов россиян. 36% до сих пор пользуются своим почтовым первым ящиком, причем возраст большинства превышает 15 лет. Ежедневно проверяют ее 37% опрошенных, чуть больше несколько раз в неделю. Чаще всего ее используют для регистрации в сервисах, получения чеков, билетов и восстановления паролей. Для общения почта применяется реже, так рабочую или учебную переписку ведут только 15%, а личную только 8%. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Юлия Савичева.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: В любой точке планеты можно слушать радиодачу, если есть под рукой интернет и доступ к сайту radiodacha.ru. Кстати, у нас там имеются дополнительные онлайн-каналы «Песня года» и «Дискодача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, а «Дискодача» — это онлайн-канал с лучшими танцевальными композициями. В общем, музыка на любой вкус для вас, дорогие мои. Далее будем слушать потрясающие хиты в эфире радиодачи. Исполнит их для вас Сергей Лазарев, Александр Малинин и Николай Басков. Потрясающее трио. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Это Сергей Лазарев на Радио Дача. Крутой артист и крутой папа. Знаете, не каждый подарит сыну поездку на игру команды Реал Мадрид с Барселоной. Да, друзья, часто мы, повзрослев, пытаемся исполнить свои мечты, но уже для своих же детей. Пусть все сбывается, все задуманное. А в плане музыки обещаю вам отличные песни. В ближайшие минуты на Радио Дача послушаем хиты Ирины Аллегровой, Таисии Повали и Игоря Саруханова. И от вас ждем музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Звоните в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте приветы, поздравления и заказывайте песни, которые вам нравятся.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче шикарная песня «Странник», которая вошла в дебютный альбом Ирины Аллегровой в далеком 1992 году. И по словам певицы, песня эта очень личная. Музыку написал Игорь Николаев за один вечер буквально, а Ирина Аллегрова с первой попытки записала вокал. Вот так сложились звезды, спелись, сыгрались, и получился тандем на долгие годы. Далее еще больше песен для души для вас на радиодаче. Послушаем Стаса Михайлова и заявку исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Реклама.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
17: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
19: Каждый преступник совершает ошибки.
20: Я говорила.
21: Один метод.
22: Букеты, конфеты.
23: Следственный комитет.
21: Ни одной зацепки.
23: Что само по себе подозрительно.
20: Да.
21: И два капитана.
24: Я капитан полиции.
25: А я чудак.
21: Новые серии.
26: И вот тут
27: что?
26: Что-то произошло.
21: Вечерний детектив.
26: Свежий.
21: В четверг и пятницу. 18:10.
26: Отлично.
21: На канале ТВ-центр.
28: Я знаю, что произошло.
21: Возрастное ограничение 16+.
29: Любовь здесь проходит проверку.
30: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир, я из города Усинска. Я хочу передать своей маме привет. Я зовут Ольга и желаю ей прекрасного настроения. Что утром, что днем, что вечером, что ночью. И пусть для мамы прозвучит песня Татьяны Булановой «Вот и солнце село». Спасибо большое, радио «Дача».

0: рада тебя.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
6: На улице китайских городов выпустят роботов-трансформеров. Россиян предупредили о подорожании коммунальных услуг. В Калужской области растут зарплаты бюджетников. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. На улице китайских городов выпустят роботов-трансформеров. В Поднебесной пошла в серию роботизированная платформа под названием GD-01. Робот похож на металлическую клетку с четырьмя конечностями и креслом для пилота внутри. При этом платформа построена по принципу трансформера и может перемещаться как на двух, так и на четырех ногах в зависимости от ситуации. Россиян предупредили о подорожании коммунальных услуг. Согласно прогнозу, составленному Минэкономразвития страны, к 2029 году тарифы на услуги ЖКУ вырастут более чем на треть. Правда, повышение будет поэтапным. Уже осенью коммуналку поднимут на 10%, а в последующие годы еще на 8%, 7% и 6% соответственно. В ведомстве объяснили тенденцию крупными инвестициями в энергетику. В Калужской области растут зарплаты бюджетников. Так, по итогам минувшего года доходы врачей выросли почти на 4%. Параллельно ведется работа с работодателями, допускающими задержки выплат. В 2025-м выявлено 36 подобных фактов. В результате погашены задолженности на сумму более 10 миллионов рублей. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек. Единой европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Пойдут дожди, которые продолжатся и завтра, когда воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: мучиться в эфире, поэтому никаких пауз. Нон-стопом лучшие отечественные хиты для вас на радио «Дача». После группы «Бис» послушаем Андрея Губина и Алексея Глызина в дуэте с Валерией. А завтра готовим для вас премьеру недели от Ани Лорак. Будем слушать ее новую песню «Аура». В хит-параде «Горячая десятка» в 7 вечера по Москве на радио «Дача». Не пропустите. Всем желаю приятного четверга.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: на даче скучать не приходится. Уверена, товарищи дачники, вы это знаете не понаслышке. Тем более сейчас, когда дачный сезон в самом разгаре. И мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также узнать полезные лайфхаки, дачные советы, всяческие пожелания, приветы тоже можно передавать. Вот, пожалуйста, Дарья пишет: отдыхаю на даче, пока любимый на работе. Люблю тебя, Вася! И вы свое сообщение тоже можете отправить прямо в эфир, отсканировав специальный QR-код на экране во время программы. Все подробности найдете на нашем сайте radiodacha.ru, категория 16+. А в эфире песни вас ждут, не дождутся. Будем слушать группу «Краски» и Аврама Руссо в самое ближайшее время.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
1: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт в вашей семье.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компания Вилси предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Сервелат «Карельский». 109,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
9: Хочу, чтобы все было включено.
10: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
11: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
10: Колесо.ру. Переходи на лето.
12: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: «Мясной гурман».
17: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
18: Очень.

0: Весна лучиком прямо через окно в монитор, знаете, бьет, в который я смотрю. Ослепляет безумно, но, тем не менее, все равно приятно от того, что наконец-то тепло в Москву вернулось. И эти лучи потрясающего настроения отправляю вам, друзья, по всей стране. Ловите, грейтесь и не забудьте послушать любимую музыку на радиодаче. Впереди у нас хит от певицы Славы. И будет исполнена новая музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВВ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
9: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
11: Подробности на tixfly.rf.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
18: Когда машина ваша нужна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
19: С Green Life на грядке все в порядке.
20: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
21: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
22: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Москвы. Сегодня у моей мамочки день рождения. Зовут ее Камилова Людмила Ивановна. Ей исполняется 85. И мы, дети, внуки и правнуки, хотим поздравить ее с песней Александра Добронравова «День рождения». Мамуля, желаем тебе исполнения всех желаний, счастья, здоровья огромного и долгих лет жизни. Спасибо, дорогой, радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
6: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Стоимость обучения в российских вузах за год выросла почти на 11%. Это на 2,5% пункта ниже, чем в прошлом году, сообщили в Миноборнауке. В ведомстве отметили, что ситуация различается в зависимости от региона и университета. В Москве рост цен на обучение составил около 14%, в Санкт-Петербурге 8%, а в остальных субъектах 10,5%. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Абитуриенты в текущем году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуг. Для этого там нужно сформировать цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные. Документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информация о льготах. Вместе с этим сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз лично или путем отправки через Почту России. В нашей стране планируют развивать беспилотные грузоперевозки. Как пишет московский комсомолец, правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Санкт-Петербургом и Казанью. В ближайшие 2 года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 60 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Аэроглонас». Россияне смогут проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге по биометрии. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Гагаренко, соответствующий сервис запустят до конца июня. Сам эксперимент будет проводиться в этом и следующем годах. Известно, что он коснется авиарейсов Аэрофлота между 2 столицами. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиаперевозчики. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Полина Гагарина.
2: Прямо сейчас

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины.

0: Молчание, конечно, золото, но не в нашем случае. У нас в эфире приветствуется красноречие, особенно от вас, дорогие слушатели. Ждем поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Для этого звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте душевные поздравления, сообщения, приветы, признания в любви, почему нет, комплименты. И не забудьте закрепить все сказанное вашей любимой песней. А мы ее поставим в эфир, ее услышит вся страна уже в финале часа на радио «Дача». И чуть раньше тоже будут классные композиции от Марины Федункив, Филиппа Киркорова и Алсу. Дождитесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла. Днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: рабочая короткая. Тем не менее, устали, хотим снова отдыхать. И завтра вечером начнем. Но прежде запустим на радиодачу нашу машину времени. Поприветствуем в звездном шоу «Назад в будущее» потрясающего гостя, невероятно талантливого, яркого, харизматичного Сергея Пенкина. Присоединяйтесь и вы завтра в 5 вечера по московскому времени. А в ближайшие минуты не пропустите хиты для настроения от группы «Дискотека Авария» и Ярослава Сумишевского.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорок свиной без кости. 299,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
2: Хочу, чтобы все было включено.
3: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
4: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
3: Колесо.ру. Переходи на лето.
5: Акция действительно до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Глашихан, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719, 961.
6: Нужны ворота, которые прослужат долго.
7: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
6: А с забором помогут?
7: Помогут! Записывай телефон 59 51 31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
15: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: вашим майским вечером можно и нужно в компании «Радио Дача». Спешу уже сказать вам всем пока, попрощаться до завтра и вступить в студию Сергея Черноусова. Но напоследок непременно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит от Аллы Рид и Алексея Петрухина на «Радио Дача». С вами была Мария Федорова. Пока-пока.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
12: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
13: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Скидки в аптеках столички.
18: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
20: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
21: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
22: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас приветствую с Ивановской области, город Кинешма. Меня зовут Евгений. Хочу передать привет огромный своей любимой маме, Грузновой Надежде Ивановне, своему папе Грузунову Станиславу Станиславовичу и сказать песню «Петлюры, видно, не судьба».
3: Всем

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Пентагон обнародовал первую часть досье об НЛО. В российских аэропортах ведут регистрацию по биометрии. Калужан приглашают присоединиться к зеленому марафону. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Пентагон обнародовал первую часть досье об НЛО. По распоряжению Дональда Трампа ведомство рассекретило более 150 электронных документов, в которых содержатся фото и видеосвидетельства необъяснимых явлений, собранных за многие десятилетия американскими госструктурами. Изображений зеленых человечков и летающих тарелок в досье нет. В российских аэропортах ведут регистрацию по биометрии, которую можно будет сдать прямо перед посадкой. Эксперимент запустят до конца июня в Пулкове и Шереметьеве. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, посадку на самолет по биометрии отработают на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Калужан приглашают выйти на старт зеленого марафона. Акцию проведут 30 мая на набережной Ячинского водохранилища. Для любителей бега подготовить два маршрута на 420 метров для детей и 4 километра для взрослых участников. Также в программе соревнования по северной ходьбе. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте марафона, а также предоставить медсправку о допуске к стартам. Организаторы рассчитывают привлечь порядка 1500 бегунов всех возрастов. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 79 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Пойдут дожди, которые продолжатся и завтра, когда воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: можно и в Прованс, и в любое другое место до Сибле, лишь бы не работать. Да, в разгар рабочей недели у многих из нас возникают похожие мысли, но кроме той части слушателей, кто наслаждается своим отпуском. И ленты в соцсетях по будням сложно смотреть, когда ты торопишься в офис, а там они на пляже, счастливые и загорелые. Так и напрашивается фраза из мема «А я когда поеду в Египет?». Ну, у нас пока что продолжается рабочая неделя, хотя завтра уже пятница, что в целом неплохо. А еще вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Михаила Шуфутинского, Андрея Державина, Евгения Григорьева и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Звук поставим.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

каждому из нас порой необходимо совершить небольшую паузу, чтобы определиться с дальнейшей траекторией, а затем уверенно направиться в сторону своих целей. Пусть ваш полет всегда будет уверенным, ну и цели обязательно достигнуты. Самое время обозначить наши музыкальные планы на ближайшие минуты. Уже скоро послушаем хиты Виктории Дайнека, Юлии Савичевой, «Рада рай». Ну и в финале часа исполним очередное музыкальное пожелание в рубрике «Удачный момент». Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача». Редактор

0: Чем ближе финал рабочей недели, тем счастливее лица прохожих на остановках. Оно и понятно, отдыхать не работать. А уж если и на работе у вас есть время, чтобы, не мешая коллегам, фоном слушать наш эфир, вы точно счастливчики. Скоро многие будут отдыхать, выходные практически с нами. А еще в завершение рабочей недели с нами, как всегда, программа «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон начнется завтра в 20 часов по московскому времени. Ну а касаемо ближайших минут, уже скоро послушаем песни Ирины Аллегровой, мистера Кредо, Виктории Дайнека и многие другие. Всем желаем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
16: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
17: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Скидки в аптеках «Столички».
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках «Столички» на столички.ру.
21: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
23: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
24: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
25: 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я из Санкт-Петербурга. Хочу пожелать исполнения желаний, удачи и передать всем песню в исполнении Паскаля «Давайте жить». Спасибо, радио «Дача».

зима будет снежной, лето жарким, также сегодняшний вечер легким, да и в целом продолжение недели с большим содержанием приятных нам событий. А вообще, конечно, все зависит от нас самих. Как в Новый год. Как встретишь его, так и проведешь. Здесь ситуация полностью совпадает. Поэтому начинаем завтрашний день без лишних мыслей и переживаний. Ну и сегодняшний вечер мы также не списываем со счетов. От нас в качестве музыкальной поддержки уже скоро хиты Татьяны Куртковой, Виктора Королева, Андрея Губина и группы «Краски» и многие другие.

0: свете. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Один из важных и популярных вопросов среди романтиков: как полюбить одного единственного человека и навсегда. Конечно, это возможно, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, хотя и не всегда легко. Но верим в лучшее, и с таким настроем мы следуем дальше. У нас уже скоро очередная порция ваших приветов и поздравлений в рубрике «Удачный момент». Кто желает, звоните по телефону 8-495-995-2555. А мы пока что успеем послушать хиты группы «Русский размер», Натальи Гордиенко, группы «Руки вверх» и многие другие через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт в вашей семье.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: нам дарит нам такие замечательные хиты, ну и многим городам наше вещание вполне себе весеннюю погоду. Не всем, конечно, как этого хотелось бы, но на календаре 14 мая и совсем скоро в каждом уголке нашей страны станет прекрасная теплая погода. Там и лето, кстати, уже не за горами, поэтому ожидаем, и лучше это делать в компании любимых песен. Уже скоро послушаем хиты Иракли, группы Иванушки Интернешнл, Тейси Повали и других любимых артистов. Всем хорошего вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Каждый преступник совершает ошибки.
11: Я говорила.
12: Один метод.
13: Букеты, конфеты.
14: Следственный комитет.
12: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
11: Да.
12: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
12: Новые серии.
17: И вот тут...
11: Что?
17: Что-то произошло.
12: Вечерний детектив.
17: Свежий.
12: В четверг и пятницу. 18.10.
17: Отлично.
12: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хочу передать большой привет жене, любимой Наташеньке. Хочу сказать, как обычные слова, что я тебя очень, моя милая, хорошая, люблю. Спасибо, радио «Дача».

В компании таких ярких хитов мы проводим сегодняшний вечер. Надеюсь, помним еще больше любимых и танцевальных хитов в дополнительном онлайн-канале «Диско-дача» на сайте radiodacha.ru. Там же можно слушать прямой эфир в любой точке планеты. Например, выходные или отпуск очень даже актуально. Всем желаем нескучного отдыха, ну, насколько это возможно для четверга, а вот завтра уже точно можно. Что еще нам доступно этим вечером? Немало прекрасной музыки. Через короткую паузу послушаем хиты Полины Гагариной, группы «Високосный год», «Жасмин» и многие другие.

После зимы нам всем надо быть полегче, как-то избавиться от лишних калорий. Ну и весной эта тема также многих не отпускает. Хочется проводить дачный сезон налегке во всех смыслах. Пока что есть время заняться собой, на календаре 14 мая. Да и судя по погоде, еще не всем приходится как-то глобально менять свой гардероб. По-прежнему ночами.

прохладным, иногда и днем, но не у всех, и это хорошо. Поэтому следим за погодой и через короткую паузу будем согреваться хитами Славы, Ирины Круг, группы «Чай вдвоем» и других любимых артистов радиодачи.

0: Одиночество почему-то очень пугает, и тем не менее здесь многие пытаются отыскать наполовину полный стакан. Одним из основных плюсов одиночества часто называют возможность самосовершенствоваться, учиться, заниматься собой и готовиться к чему-то большому и светлому, что ждет нас впереди. Ну, касаемо нашего эфира, то здесь нас ожидают хиты группы Face to Family, сопрано турецкого, группы Лицей, а еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555 и заказывайте свои любимые песни в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
3: Что?
2: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с набережных Челнов. Зовут меня Лидия. Хочу передать большой привет своим подругам Гале и Тамаре, которые работают сейчас и слушают вас с удовольствием. Девочки, желаю вам здоровья, хорошей ударной работы и заказываю для вас песню Киркорова «Романы». Спасибо, радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

пора домой. Эту заветную фразу ждет каждый, кто днем проводит время на работе. Хотя, знаете, и ночью часть наших слушателей также трудится. Мы вам желаем отличной и легкой смены. И уже скоро именно для вас здесь будут хиты Артура Пирожкова, Дмитрия Маликова, Ани Лорак. А еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Это в случае, если вы лично хотите заказать свою любимую песню в нашем эфире по телефону 8-495-995-2555. Всем, кто слушает радио «Удача», мы шлем большой и теплый привет этим поздним вечером.

0: Желание танцевать — вполне нормальная реакция. На этот счет даже проводились исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило. А тут не нужно напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты Юрия Антонова, Наташи Королевой и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрирован.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником «Друна Лайф» написал: «Чай, дача, соседи, все, что нужно для хорошего отдыха». Ну, мы на 100% поддерживаем этот совет, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вова, я из города Ростова. Хочу заказать песню «Остаться собой» в исполнении Виктора Цоя. Передаю привет своей маме Лене, желаю ей хорошего вечера и очень ее люблю. Спасибо.

сейчас весной нам солнца нужно еще больше, летом как-то на это особо не обращаешь внимания, тепло и ладно. А вот когда за окном пасмурная погода или дождь, все, верните солнце. Это я еще не говорю о том, что в отдельных регионах страны еще пару дней назад был небольшой, но тем не менее снег. Но мы верим, что в ближайшее время ситуация с погодой нормализуется, и у всех вновь будет теплая весна. А там и лето через 2 недели практически. А пока что согреваемся яркими хитами в нашем эфире. На очереди песни Владимира Преснякова, Нюши, Натали и других любимых артистов радиодачи.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

продолжение этого часа на радиодаче песня Стаса Михайлова. Отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам, без которых вам также сложно. Можно воспользоваться рубрикой «Удачный момент». Звоните по телефону 8-495-995-2555 в любое время. Очередные приветы и музыкальные пожелания уже в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Аркадия Укупника, Михаила Шуфтинского, имени Бойко, Татьяна Овсиенко и многие другие в эфире «Радио Удача». Дождемся их.

0: рубрика «В финале часа» на Радио Дача. Проводим этот вечер в компании любимых хитов, которые давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал Радио Дача в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных новостей, видео, а также архивы любимых программ. Что касается эфира, уже скоро его дополнят хиты группы «Блестящие», Ирины Аллегровой, Настасьи Самбурской и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Сенсация! Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Ольга из города Сызрани. Хочу передать привет своему парню Никите. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Хочу заказать песню Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мы выбираем путь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Участники розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.